Йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод, йод